0: 3. Michael Jackson, Billie Jean.
1: Место брой 2.
0: Оливия Родриго, Stupid Song. Sam Fender and Olivia Dean, Rein Me In.